0: Выступаю в бой next door. Я не могу
1: Coming.
0: Я в себе уверен, снова пахну лучше
1: Семен.
0: Бой попал сюда, кто открыл бой
1: door.
0: Я меланхоличный, утерянный среди
1: The Семен.
0: Я в полной
1: Ain't no
0: Совсем один Вокруг меня Как скотин Я не ищу среди
1: Ass Семен.
0: Как лед Лабиринт Мой Слышал, когда мне было только 3 месяцев Я хотел
1: Ass
0: Когда исполнилось И моя Сошла с ума, когда мне было
1: 300
0: Почти все мои друзья

0: 아니요.
1: Gay website.
2: Привет! Это я, Коптер. Сегодня мы узнаем, к какому виду относится... Очень хочется... Запрыгивайте ко мне в поезд! Все на борт!
3: Поезд летит!
4: Поезд!
3: Давным-давно добрая тирана затрещала на ветке его.
5: Скоро вылупятся детки.
3: Показались изнутри тиранопчики.
5: Дальний шаид.
3: Но сюрприз. Младший был совсем другой. Полон рот и большой. Блестела пара глаз. Ответила миссис тиранодор.
5: Ты в нашей семье рожден. Пусть немножко другой, но все же чем-то похоже. На волшебный купим билеты. Мы облетим всю планету. Мы навестим от

0: ничего уже не помню.
1: I'm sorry.
0: Только помню голос.
2: What the hell are you two doing?
3: Зацепил one.
2: Fuck you.
3: Ослепил one.
2: Fuck you.
3: До порога.
4: Swallow cum.

fantasies. Я растворялся в них. Fisting. Саму себя. Больше не слышу. Get your ass down from here now, boy. И отключила. Gay website. Потерялась навсегда. Какие тонкие пальцы. Oh shit. Они срывали мои. Oh, stick finger in my ass. Пожалеть не могу. Так хотела сама. Boy next door. Ничего не говори, ведь он унес the semen. Собой. Он чужой, он чужой. Boy next door.

0: Do you like what you see?
1: Путала фразы.
0: Finger.
1: Кусала.
0: My ass.
1: Разрывалась на части.
0: And suck some dick.
1: Хотела.
0: Do anal.
1: И упала.
2: Oh shit, rip the skin.
0: In my ass.
1: Он чужой, он чужой.
0: Boy next door.
1: Ничего не говори, ведь он унес.
0: The semen.
1: С собой. Он чужой, он чужой.
0: Boy next door.
1: Ничего не говори, он это лучшее, что было со мной. Он чужой, он чужой.
0: Boy next door.
1: Ничего не говори, ведь он унес.
0: The semen.
1: С собой. Он чужой, он чужой.
0: Boy next door.

0: 300.
1: Многие спрашивают, жуешь жвачку и ебашишь, вот такой рыбак, это бой, не важно, чтоб не пашили. Кончали, когда мы просто кашляли. Слушайте,
0: Окей,
1: Максимина, скажешь, что
0: мы каждый

0: Maya.
1: Stickman through my ass. Fucking deep. Fucking deep.
0: Найдешь
1: gay party.
0: Но в суматохе
1: секс.
0: Нелегко, нелегко.
1: Loop it up my
0: Январская
1: Санкчер Коминг
0: Пруга
1: Мастер Данжен
0: И шумят
1: Фокинг Флэйс
0: Не видят люди
1: Гейм Парни
2: О, шит.
0: Прокол

0: это есть моя сердечная, неповторимая.
1: Such good sass, such good sass.
0: Ее давно,
2: fuck you.
0: Но в суматохе
2: секс
0: нелегко, нелегко.
2: Loop it up, my.
0: Звенит январская
2: suction. I'm coming.
0: Супруга.
2: Master.
0: Чат запах.
2: Dungeon.
0: И шумят.
2: Fucking flames.

0: сами знаете куда.
1: Fingers. Не сорвутся и не заржавеют.
2: Gay website turns me on.
1: На тебя городу.
2: Horny.

0: Лес, деревьями дал
1: дик, кам,
0: плод мелкими каплями прогонит
2: мать.
0: И среди всех своих остались лишь
2: 300 бакс
0: на мятой
2: next door,
0: стеленной покрывалами. Вокруг все

0: fantasy master.
1: Для нас не coming. Можешь продолжить
2: this thing.
1: Легче не swallow. Никому, так что coming. Ко мне пока я ловлю. Да ладно, swallow. И пускай капает, капает
2: семена.
1: Иду мокрый.
0: Bondage.
1: Тебе где бы я не был.
0: Boy next door.
1: Я

0: там fucking slaves.
1: Я вновь закрыл
2: anal,
1: не закрылся
2: master.
1: Так что
2: coming,
1: или ты больше не важно мне. Видишь, мокрый
2: ass так fucking deep.
1: И этот не до
2: dick
1: не сможет
2: coming. Fisting
1: anal. Я падаю без
2: come.
1: И мне не нужен
2: dick.
1: Мне не нужен
2: master.
1: Лёпали мокрые
2: bondage.
1: Положим, и я знал, что меня ждёт. Ведь нас с тобой как никого не
2: anal.
1: Так что можешь
2: coming.
1: Иначе, ну что,
2: swallow.
1: Не надо слов.
2: Boy next door
1: нас нет
2: dick.
1: Я леп...

bondage. Куда ушло оно? Наверное, в край чудесный, где каждый boy next door. Где также ночи синей струится лунный свет. Но нам с тобой the semen is keyboard.

0: Anal.
1: Dick.
2: Fuck you!
3: I ripped the skin.
4: По выжженной траве, по тонкому льду.
2: Fuck you.
0: Fisting. $300.
4: Я больше, может, не...
3: Rip the skin.
4: А может...
2: It's a fucking deed.

0: come. Fucking come.
1: Что ты как не мастер? Пойми, все может быть спанки. Тут узнаешь из бой других, кто
0: секс,
1: кто на что
0: свалом.
1: Кто на ветер кидает
0: клуб.
1: Я наблюдаю, побивает
0: come.
1: На кухне с костра угольком сидим.
0: Boy next door.
1: Мы делим последний
0: no.
1: кусок. Кто спасается
0: bondage.
1: Меня от скуки. Струничком

0: Без тупик я буду просто служить, выполнять все приказы. И время пройдет незаметно, не зная, если не смысл, какая в ней суть. Мне похуй, братан, если честно, пока. В каликах у окна, глядя на небо, как звездочет рядовой.
1: Как, дик?
0: Стал на...

0: пользе. Вне ориентации, по сути, граммар нации сапиус. Сексуал твой, IQ, I'm on swipe.
1: YouTube.
0: Право там запись в локальный.
1: Or dungeon.
0: Знай,
1: было тупо. Anal.
0: Ому Турман нету. Сексапиль ничем.
1: Билли Харрингтон.
0: Аксмар фраза.
1: Fuck you, bitch.
0: Ты вернулся, ты спустя, как образцовый. Но все равно...

0: Bushmaster,
1: Semen,
0: and Anal.
2: Чё ты паришь мне про...
0: Dungeon,
3: Next Door.
2: Чё мазуришь ты?
0: Bad Cock.
2: Я не... И пугаешь...
0: Master.
2: Бабу.

0: Я варить радио корпорации.
1: Да Нико Нико.
0: Предлагаю вашему вниманию.
2: Слышь.
0: Слушайте.
2: Different penetration sound.

0: Снова
1: finger
0: входят бессонные, снова
1: fisting
0: мне
1: anal.
0: Бессонные, там
1: do anal master
2: gay party.
0: Позови меня,
2: gay bad cop.
0: Родина, позови меня на
2: gay party
0: дня.
1: That turn is on.
0: Меня,
1: latex glove.
0: Моя,
1: make fuck cop.
0: Меня, позови меня на
2: gay party
0: дня.
1: That turn is on.
0: Меня,
1: latex glove.
0: Моя,

0: coming.
1: Не учатся ничему. И учиться не хотят. Американского насмотрелись или
2: поживает
1: от жадности. Ты ему
0: про...
1: Он тебе
0: про...
1: Ни о чем думать не хотят, кроме... Пока... Пока не разбросает.

0: should think best out of it.
1: Good.
2: That's good.
3: Временно недоступен. Пожалуйста, не звоните больше.

0: Эй, но
1: не заметить невозможно их волшебный
0: гей-вебсайт.
1: И одну из них
0: do anal.
1: Про себя подумал ты такие
0: boy next door.
1: Что с этим не беда утра.
0: Do anal. Master.
2: Fisting.
0: Fucking slurs.
2: Semen.
0: Boy next door.

0: дальше.
1: Окей.
0: Все как ты хочешь.
1: Залюбал.
0: У меня много людей вокруг, но в душе
1: как и мыча.
0: Жизнь будет таленты.
1: Вебсайт.
2: It's a long process.
0: Скроли каждую ночь со мной.
1: Master.
3: Но на утро опять
1: файт.
3: Литр за литром искать. Баду и тиндеры.
1: Баночь вебсайт.

0: Обстановка
1: amazing.
0: Мы с тобою
1: do anal.
0: В этом
1: dungeon
0: сегодня
1: gay boy
0: ставит
1: gay party.
0: Только для нас обстановка
1: amazing.
0: Я тебя
1: fucking coming.
0: Я
1: suck dick
0: на глазах у
1: Please?
0: Твоих

0: Radio.
1: Gay website.
2: Добро пожаловать
0: в Dungeonland. Dungeon.
2: Открываем дверь в нашем парке развлечений. Не зевайте, доставайте.

0: Мертвая змея нет.
1: Suck dick. Do anal.
0: Дохлый щегол. Мертвый
1: гей
0: не идет играть.
1: With my dick.
0: Только мертвый
1: гей
0: не идет играть.
1: With my dick.

0: лежит наш
1: Attack.
0: Третий день
1: Fisting.
0: И
1: okay.
0: Лежит и танцевать не идет. Только мертвый
1: okay.
0: Танцевать не идет.

0: My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us, mindful of the sacrifices borne by our Niko ancestors. We are in the midst of crisis. Niko Doga is at war against a far-reaching storm.
1: Master. Master.
2: Master.
1: I ask.
2: Даже мертвый гей услышал и пошел. Ну и что, что зомби, зато он встал и пошел. Зомби тоже могут играть.

0: right next door. Finger in my ass.
1: Do sex.
0: Ребята, жаль, девчонок не берут.

0: нет.
1: Он бомбит.
0: Знаешь ли, на туфлях идешь. Ночью с подругой-то хочется.
1: Dick.
0: Хоть горлышко сушит.
1: Дать
0: все на пол одежды.
1: You like what you see.

0: Master, latex glove, fisting,
1: swallow,
2: semen,
3: flesh,
4: я больше не
0: do anal,
4: не буду
0: penetration,
4: своим кудрявым парнем, буду
2: rip the skin,
0: Dungeon Master,
4: заявлюсь на
0: Dungeon,
4: подъебешь мне.

0: только семена на лице.
1: Oh yeah.
0: Знаю, вы учули.
1: Gay sex.
0: Хочу только новый запах.
1: My ass.
2: Oh yeah.
0: Right. На сцене моделью.
3: Harrington.
0: В отеле под дверью маленькая.
1: Door.
0: Как.
1: Ain't no horny.
0: Бой мой.

0: 300 bucks. 300 bucks.
1: Suck some dick.
2: Здравствуйте. Это МС. Гей. На этот раз я написал вам о любви. В этот раз я не буду послить. Я расскажу о том, как в современном обществе. Раз. Раз. Раз. Раз. Нахуй, поехали!
3: Сюда.

0: на арене. Нет, в постели я не... И я не допущу оплошение. Вскоре я перееду всю планету. У меня есть
1: дикс,
0: но комплексов нету. Спасет от вечной тоски только... Или большие...
2: Или...
0: Ну короче, помните, что я очень крут.
1: Если
0: позвони.
3: Осторожно, двери зачиняются. Наступный припынок. Площа Перемоги.
4: Концевый.
5: Шановный.
6: О, мастер.
5: Поважанный. Минский городский совет.
7: Awesome.
5: Минский городский выканалчик. Сердечно веншует вас со святым
7: великим.
5: Жадает вам.
7: Fisting is 300 bucks.
5: И святочного.
2: Fuck you!
8: Spanking.
9: Как он был от нас далек, как
7: my ass. Two fat cock.
9: Были
7: finger.
9: Обгорелые
7: фуи-уи.
9: Этот секс. Приближали как...
10: Звенит в ушах лихая музыка.
7: The spanking.
10: Точнее,
7: the finger in my ass.
10: Сильней ударь.

0: Stick finger and ass. Stick finger and ass.
1: Красивых пяток будет rip the skin.
2: Немало. И не забудем, не забудем.
3: Billy Harrington.
4: Kazuya.
5: Steve Rambo.
2: Великолепная.
6: Gay party. Darkhold.
2: Суровый бой ведет.
7: Hot bondage.
2: Дружина. Мы верим мужеству отчаянных.
0: The slave. Stick finger.
2: Настоящие мужчины.
0: Stick finger and ass.

0: Honey,
1: получила все. Значит, вела себя как стерва.
2: Больнее.
1: И вместо
0: Dungeon House.
1: Если бы был таким, то я бы ему.

0: suck some fucking dick.
1: Master.
0: Anal.
1: Bondage.
0: Fucking
1: latex glove.
0: Master.
1: Anal.
0: My ass.
1: Навечно на в свой заброшенный скейтпарк. Эй, скейтер.
0: Master.
1: Летний.
0: Anal.
1: Порванная.
0: Bondage.
1: Fucking
0: latex glove.
1: Эй, скейтер.
0: Master.
1: Летний.
0: Anal.
1: Укради.
0: My ass.
1: Навечно на в свой заброшенный скейтпарк. Не скажем, что мы в ней слушаем. На нас так странно смотрят радужные
0: Six hot loaves.

0: Master. Anal. Porvanaya. Bondage. Fucking latex glove.
1: Эй, скейтер, клетни,
0: укради,
1: навечно в свой заброшенный скейт-парк.

0: Я Семен. Законим сам себе я.
1: Билли Харрингтон.
0: Не друг, сестра, дама. А братишка юбри.
2: Бой, Dungeon House.
0: Дом родной и судьба моя. Самама. А братишка юбри.
2: Бой, Dungeon House.
0: Дом родной и судьба моя. Самама. Где я только не бывал, что я только
2: do anal.
0: Но всегда к возвращался. Слав... И три дня ловил
2: my pants.
0: И на золотом
2: bondage.
0: Валялся. Слав... И три дня ловил
2: my pants.
0: И на золотом
2: bondage.
0: Валялся. Я
3: Семен
0: в законе
2: bad.
0: Быстрым будет
4: Сакшен.
0: Коли все не так и
2: coming.
0: Вышло
2: Dungeon Master.
0: Не гораздо.
2: Stick your finger in my ass.
0: Ну а после этого не дышат.
2: Dungeon Master.
0: Не гораздо.
2: Stick your finger in.
0: Один раз. Ну а после этого не дышат. Не за тысячи, не за
2: well,
0: свой
2: anal sex.
0: На шикарный
2: всяк
0: не променяю.
2: That's amazing.
0: А понадобится вдруг я
2: performance.
0: Так что дик
1: Нико, Нико
0: слезет, будь я
2: Slay.
0: А понадобится вдруг я
2: performance.
0: Так что дик
1: Нико, Нико
0: слезет, будь я
2: Slay.
0: Я
3: Семен.
0: Я все сказал. Может кто-то
2: you anal.

0: себе я...
1: Билли Харрингтон.
0: Не друг...
2: Make me come.
0: А братишкою... При...
2: Boy, Dungeon House.
0: Дом родной, а судьба моя... Мне братишкою...
2: Boy, Dungeon House.

0: бой.
1: Шумит негромко.
0: Next door.
1: Шелестит в ответ. Идет не спеша.
0: Dungeon master. Go.
2: Stick finger and suck some dick.
1: Но...
0: This thing is $300.

0: стану
1: Семен
0: падом, падением с высоты. И все твои
1: Семен
2: Dungeon Master
0: для меня уже слишком просты. В тебе больше нет
2: Эй, но
0: и крепко.

0: Zabuszki.
1: Master.
2: Ben.
0: Do izbuszki.
1: Master.
3: My comes.
0: Salil. Березовой кадушки.
1: Master.
3: Fucking coming.
1: 1503. Long latex.
0: Дамы, дамы над реками.
4: Уи-уи.
5: Boy next door.
6: Ass.
0: Scripture.
1: 15, $300.

0: my cum.
1: Nigger,
2: nigger.
0: Boy next door.
3: Ass.
4: Just being green on the box club.
0: Semen. My cum.
1: Nigger, nigger.
5: In deep dark dungeon.
6: Гранил. Зажав тонкий
5: фингер.
6: Хрустальное. Деревьям.
5: Эй, но.
0: Stick finger fucking deep.
6: А после не спеши, чтоб не спешки.
0: Suck some dick.
1: Slay.
0: Boy next door asks.
5: Fisting 300 bucks.

0: это пацанский мод. Не обессудь, но ты
1: спану.
0: Когда протяну все мои делаю

0: место. Помню, кто тут есть, так кто гнида из детства. Буду
1: слышать,
0: это честь. Выстрелы на
2: пейно,
0: это
2: хаплоус.

0: сколько я ни...
1: Сакак.
0: Золотого. Чудо грубый
1: скал.
0: Чудо...
1: As we can.
0: Слово. Чудо грубый
1: скал.
0: Чудо...
1: As we can.
0: Слово. Сколько я ни...
1: Сакак.
0: Золотого.
1: Ты
0: стоит в тишине.
1: Или... Horny.
0: Тумане. На кровавой...
1: My ass.

0: Horny.
1: Yeah.
0: Do anal.
1: For me, за душой. У вселенского. За душой. У вселенского.
0: Horny.
1: Yeah.
0: Do

0: пальцы семена. Ты слышишь? Ой. Ласковым. Эй, но. Трогаешь ладонью.
1: Оро, там сейчас.
0: Маленькую тайну. То, чего не знаешь. Никому не скажешь.
1: И шепчет
0: птицы.
1: Эй, но.
0: Улетаешь.
2: Тополины. Ух,
3: пять.
2: Четыре.
4: Убить.
2: Такие звездные. Ты пойми, что
1: эй, но.
2: Поцелуй.
5: Это еще не любовь, это лишь такой закон борьбы противоположности.
2: Тополины пугающий июль.
4: Ой.
2: Уносит в небо. Только ты.
1: You ain't no.
2: Никому. Ждешь ты только
0: Семена.

0: Где найти бы...
1: Да, они же...
0: Маленькую...
1: Next door.
0: Маленькую...
1: Next door.
0: Далеко-далеко.
1: Нахер. Fucking coming. Нахер. Fucking coming.
0: В этой жизни...
2: Subchat.
0: Мало так бывает.
2: Тополины пух.
1: Гайки. Fingers.
0: Такие теплые. Ты пойми, что...
1: Anal.
0: Поцелуй.
3: Это еще не любовь. Это лишь такой закон для противоположности.
0: Тополины пух.
1: Гайки. Latex.
0: Уносит.

0: Тянется Dick. Как bondage, gay website.
1: Я очень люблю gotcha. И я без gotcha. Я не вижу жизни gotcha. Это все, что я люблю, все, что я хочу, все, для чего я живу.
2: Заткнись, иди нахуй.
3: Я люблю, когда мой
4: anal
3: вставляют
4: two bad hogs
3: и выкачивают из
4: my ass
3: the semen.
4: Это так horny.
3: Это так
4: amazing.

0: потом я
1: do anal.
2: Dark home.
0: И это
3: the semen.
0: В ебалу.
4: Maggots. Maggots. Maggots.
0: Молодым.
4: Maggots.
0: Чтобы в ебало.
1: My cum.
0: Или молодым.
4: Maggots.
0: Молодым.
4: Maggots.
0: Oh. Я люблю
3: the semen.
0: Я люблю кусочками.
1: Sarha.
0: И потом я
1: cum.
0: Буду есть, поедать.
3: Semen.
0: Когда не будет для меня ненужной.
2: Gotcha.

0: создана для...
1: My ass.
2: Я люблю...
3: Деккер. Деккер.
0: Я хочу...
4: Семен.
2: А я хочу...
3: Деккер.
2: Желтый...
3: Деккер. Деккер.
5: Меня завтра...

0: Я отрекся от всех
1: Boy next door.
0: Бытовых. И теперь каждый вечер на эту
2: Old dungeon.
0: Вывожу дрессированных
3: Slaves.
0: Свои
3: Get your ass back.

0: Ass.
1: Только
2: Dick.
1: Свистят по...
2: My anal.
1: Только
2: Semen.
1: Гудит в pants. Тускло...
3: Legs.

0: тревожная
1: Deep, dark fantasies
0: пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую мою. Эта вера от меня темной хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном
1: бой.
0: Знаю, встретишь меня, чтоб со мной не случилось. Не страшна, с ней встречались не раз мы. Вот и теперь

0: все ближе ко мне.
1: Но я к тебе не подхожу, просто буду. Я сижу, мне еще немного.
2: Семен.
1: Мне совсем немного.
2: Семен.

0: Dungeon темно, все ближе ко мне.
1: Но я к тебе не подхожу, просто буду
0: fisting.
1: Посижу мне еще немного,
2: Seaman,
1: мне совсем немного,
2: Seaman.

0: Маша.
1: Забыл меня,
2: okay.
1: Убит 100. Лет назад. Без мультиков и книжек я смотрел на
0: ass.
1: Столько
2: магазин.
1: Так я получил тогда этот ник. Я понял, я совсем один, когда открыл
2: бой.
1: Твой домой стоял хозяин, азиан. Он
0: любит
1: меня,
0: мусор.
1: Сказал, теперь ты твердым будто
0: бой.
1: Подмету один пол, я ж побью. Я им помогал, как пол.
2: Dungeon Master.
1: Хищ без вещи, но не тяжело. Он выступает
0: Аплор.
1: С трудными судьбами танцую целыми сутками, чтоб обеспечить
2: свой.
1: И я воюю с ублюдком, что называют их суками. Я отправляю нокауты хуком, что показать.
0: Фистинг
1: со слезами принес
2: объект.
1: Адрекурки.

0: мужиков.
1: Один ты не сможешь вернуть, шепчет мне. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это был, но рядом с ним я ж тебя так, так думал, ты ждал меня.

Зачем, по-вашему, я научился членам? Зачем наебальники пассивных? Достиг, я заставил. Как, если мне нужен огонь? Чепник Симен. Поднит, облетает. Подбитый глоток. Не оставляет. Как 20 квапов. Тебя как звук. Я, нас подводили мы. Качали мои собаки. Как вы заебали своими эпохами. Ты нас один, не похуй кто. Снова на S. Make heads with your hands. We have ass.

0: сказал, что
1: да.
0: Ты твоя слабость, а я твоя
2: семена.
1: Сапшер!
0: Выходные прямо невыносимо.
1: Yeah.
0: Разрываем.
1: Bad cock.
0: Пошло оно все и на глазах мы в зато так красиво.
3: Flash of Spanky.

0: clash of spanking.
1: Спасибо и на том, спасибо за...
2: Я fucking coming.
1: В нем.
2: Do anal.
1: Я боюсь себе за ружным сном. Я молча поклянусь.
0: Oui, oui.

0: Playtex Club. И после Fisting мне не обрести покой. Я Anal Master. Продам за
1: с тобой. Let's pull up our pants. Cost ourselves off. Endured the last

0: сами знаете куда.
1: Fingers. Не сорвутся и не заржавеют.
2: Gay website turns me on.
1: На тебя городу.
2: Horny.

Radio. Gay website. Fisting. Anal. Мы с тобой, а это лишь любовь. Да, и сможет так. Fucking coming. За спиной, но это девочка с самый horny. Пусть услышит про настоящую. Next door.

0: народ.
1: Фестинг.
0: Мы с тобой, а это ли любовь? Да, сможет так ли?
1: Fucking coming.
0: За спиной, но это девочка. Самый
1: warning.
0: Пусть услышит про настоящую.
1: Next door.

0: маг ночью по лесу бродил.
1: Ногтей вообще
0: разлил он
1: семен
0: эликсир и лишь проговорил:
2: Stick your finger in my ass.

0: Finger.
1: Он всегда любил утро крестьянам помогло.
2: Master.
3: Семена.
1: За полчаса.
4: Сакшер.
1: Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул.
5: Oh, shit.

быть гей-бой, то только чтоб сделать, обрести. Это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить меня.

0: Let's celebrate and suck some dick.
1: Full master. Full master.
2: Бля, у меня голос охрип.

0: второй
1: Отец.
0: Его пока что нет, и вам не повезло. Сейчас будет
2: finger stick. Four master.
0: Четыре гомика. Сплю я с
2: latex gloves.

0: next door.
1: Если бы ты знал
0: мой
1: тоску,
0: finger in my ass.
1: Плачет
0: next door.
1: Безымянный
0: finger in
2: this thing
0: ass.

Dungeon Master. Deep Dark Fantasies. Anal. Rin S. Мы знаем сами, что между нами тоненькая, тоненькая. Latex Club.

0: penetration. Не помеха нам, и я
1: сложу к твоим ногам. Billy Harrington. Воздвигнем чудный храм.

0: тысяч.
1: Пас.
0: Их мне хватает на 30.
1: Флэкс.
0: А если в месяце больше,
1: флэкс,
0: то я занимаю
1: 300 бакс.
0: А если в месяце меньше,
1: флэкс,
0: то я экономлю
1: 300 бакс.
0: Я мог бы их откладывать, но каждую пятницу...

0: do it. Stop shutting, Dick.
1: Я не знаю, что будет с моей
2: next door.
1: Я не знаю, что будет с
2: event of the floor.
1: Я не знаю, что будет с моими
2: legs.
1: Я не

0: Гэнгенап.
1: Попытаюсь расставить все.
2: Ass.
1: Попытаюсь понять.
0: Секс.
1: Или даже принять.
0: Finger in my ass.
3: 300 bucks.
1: Расставаться с тобой я.
0: Coming.
1: Но опять и опять. Попытаюсь.
0: Swallow my cum.
1: See.

0: do anal.
1: Bag is
0: so horny, so deep.
2: My ship,
0: full master.
2: Для меня кинских family.
0: Latex love.
2: Хочу, как
0: Dungeon master.
3: Harrington.
2: Мы же все. И мы все так хотим.
0: Bad
2: как у

0: Я приду, когда зацветет
1: My calm.
0: И покрасит в розовый собой
1: Latex glove.
0: Соберу букет полевых
2: Fat cocks.
1: Swallow.
0: И мое
1: Soft anal.
3: Wee-wee. Spanking.
0: Ничего мне не

0: вчера зацвела.
1: My ass.
2: Master Luba Dub.
0: И бросает.
3: Words.
0: Словно
4: в мире
0: заблестят.
3: Bar dicks.
0: Невзаимно ты прости. В питерской
2: кухне
0: кто-то точит.

0: адеквате. Однажды я уехала, ты Турцию потерял. Ты мой завтрак, я булынка и звездный душ. Там, где играет музыка, я телефон.
1: In the amazing.
0: Мой новый эталон.
1: Full master turns me on, on, on.
2: Dicks.
0: Oh yeah.
3: What's
4: my dick is so hot. My dick is so hot.
5: My dick is so hot.

0: español.
1: Весь покрытый
2: семен,
1: абсолютно весь остров
3: fucking coming.
1: В океане есть остров
3: fucking coming.
1: В океане есть весь покрытый
2: семен,
1: абсолютно весь. Там живут несчастные люди, а на лицо ужасные добрые внутри.
4: Get your ass down from here now,
2: boy next door.
1: Там живут несчастные люди, что они не делают, не идут.
3: My God.
1: Видно, в их мама родила. Видно, в
3: fucking dungeon.
1: Их мама родила. Что они не делают, не ведут.
3: My cup.
1: Не ловится, не растет.
3: Hey, no.
5: We must pull up our pants.
1: Не жалея слез.
3: Stick your finger in my ass.
1: Не жалея слез.
4: Fuck up, boy.
1: Не ловится, не растет.
3: Hey, no.
1: Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы
3: guitar empty.
1: Взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить.
6: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
1: Как назло на острове нет янтаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. И пропадают зря. На проклятом острове нет янтаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди. И рыдают бедные и клянут беду. В день такой неведомо, в никаком году. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba

0: Ты я честный человек, мне нечего сказать им. Yeah. Я хожу, как я хочу, ты ходишь, как тебе позволят. Даже если мне подкинут, останусь на свободе. Я свободен, я сам себе прима. Да, не устрашусь, я не откажусь. Нет, не признаю, мы все еще живем под собой, не
1: чувствую.
2: I was going to go easy on you, not to hurt your...
3: Hey, no.
2: But I'm only going to get this one.
3: Sex.
2: I can feel it. It's just...
4: The semen.
2: Like this thing about to happen. But I don't have
3: any hunger.
2: If that means what I think it means, we're in...
3: Dungeon for dungeon.
2: And if he is
3: for masters.
2: As you say, I'm not...

0: master.
1: Brushing your
0: fingering
2: anal.
0: Stick.
1: Пошел.
0: 50.
1: Сегодня.
0: 300 bucks.
1: Значит,
0: master.
2: Чего?

0: come.
1: Будет на спанкинг.
0: Как тут на ас.
1: Хоть и сделано
0: in place.
1: В школьном ансамбле батька
0: next door. Artist and master.
1: Fucking. Давно жалко не слышат речи и
0: band.

0: удовольствием.
1: Master.
2: Fucking coming.
0: Мне все.
2: Finger.
0: Бомбы пробежаться по...
2: My ass. Full dungeon.
0: Прошагали пол.
2: Этот секс.
0: Мы приближали, как могли. Этот...
3: Flash of Spain.

0: Brazil.
1: Gay website? Anal.
2: Черный
1: latex glove.
2: Хрупкая, как хрусталь, одна такая.
3: Billy Harrington.
2: Звезда, да мне кажется.
1: Swallow.
2: Пока я не вошел, пока мне
1: fisting
2: не успел. Я вынул
1: your hands,
2: чтоб никто
4: fucking slay.

0: так идет этот
1: бандидж?
0: Кто?
2: Керрингтон.
0: Не найду.
3: По весне в нем.
1: Make me come.
0: Кто?
2: Керрингтон.
0: Не найду.
3: Хотя по сути это лишь
1: гей-вебсайт.
3: Никто черный
1: латекс глав.
3: В нем-то хрупкая, как хрусталь, одна такая.
2: Билли Харрингтон.
3: Звезда отдам, каждый
1: свалом.
3: Пока я не вошел, пока мне не успел. Я вынул. Я нежный твой. Я нежный твой.

0: все это детали. Все мы тут
1: do anal, latex love.
0: Стали, не были, но and стали чисто дети. С кухонщиной ночью
1: dungeon.
0: За край дальней и дальних
1: party.
0: Завален, но все, что
1: sex
0: мешало, я давно оставил ядовитый
1: семен.
0: Погони за
1: dungeon master.
0: Чисто дети
1: suction.
0: С кухонщиной ночью
1: dungeon.
0: За край дальней и дальних
1: party.
0: Завален, но
1: penetrate.

0: приземлила ударом
1: Finger.
0: Слышал, что больно, но не думал, насколько. На общем
1: Next door
0: Паскуда, куда бы зашиться там, где менее людно. Ой, как ломает, передавила. Ненавидишь, но безумно пытаешься.
1: Swallow semen.
0: Растоптали, вывернули, поставили на колени. Так почему же в свадьбе вы мне об этом не пели? Если это
2: Suction.

0: пустым глазам не хватает только
1: семена свала.
0: Стал уже в два раза больше, нормально с стол спадаю. Поклялся никого не курить. Отлично, значит, психика в норме. Завелся в надежде, что это хоть как-то успокоит. Как бы та ни от тебя не добьется, но зато она будет твоим гарантом спокойствия, неодинокой стабильности. Сколько ты будешь на дне. Дружки, алкоголики, ночами шляться, не замечая, как
1: бой
0: любит. Пока не станешь у зеркала и не увидишь, в какую превратился, так ее не бросишь. Пока так в слезах не умчится, умные предки обрубив, примут

0: одиночестве ты бой становится
1: Dungeon Master,
0: ведет себя как мудак. В чем причина измены, истерик, криков, побоев, бабочек? И сделал вывод, что это
1: Calm.
0: Перемешку с человеческой
2: семен.
0: Уже не важно, как это будет выглядеть и какого цвета. Главное, чтобы характер подходили тебе полностью. Вы встретитесь с перебитыми
1: Cuts.
0: И жизненным опытом. Не спеша начнете
1: с
0: аккуратностью. Возможно. А возможно, так и ничего и не случится. Возможно, тот
1: Coming.
0: Был для тебя последний контрольный выстрел. И уже никогда не почувствовать близко тот свет.

0: На радио.
1: Гей вебсайт.
2: Вен.
3: Ты тебе вообще кто?
2: Assisting.
3: Агент или...
2: Мистер Эхвуд.
3: Ты когда-нибудь трубку возьмешь? Я совершенно не хочу улыбки. Но даю на...
2: Maggot.
3: Которые тебя видели под утро. Короче, будь осторожен.
2: Секс.
3: Получается вплоть до знаешь кого?
2: Anal.
3: Давай серьезно. Если она вдруг потащит тебя на...
2: Gay party?
3: Или, не дай бог...
2: Billy.
3: Пожалуйста, не ведись на эту хрень про...
2: Assisting is $100.
3: И на всю эту остальную...
2: Shit.

0: переплетено, но не предопределено. Это картина для кто давно противится. Ведь у всего
1: единый
0: все переплетено, суждено.
1: Suck some cock.

0: $300.
1: Сдерживаю никак мой.
0: Данген
1: устает чинить за
0: Данген нахер.
1: Власть в разрезе. Причинно-следственные связи там все переплетено. Везде перекон, бездействие при содействии. Убейся, если ты не
0: гей.
1: Если ты не наш
0: Данген
1: не спасет и чудодейственное. Хотя все переплетено.
0: Next door, sex, latex club.
1: Чиновника,
2: семен,
1: наоборот, но каждый в своем
0: Ain't no.
1: одинок рабовладелец.
0: Gay boy,
1: город,
2: the semen.
1: Знай,

0: Сисы.
1: Террор, церковь,
0: Лондон.
1: Казино, картели,
0: гей.
1: Дом на
0: дворе,
1: темно, где все этой системе.
0: Любит,
1: и жили с денег за
0: Сисы.
1: Концерны делают патент на
0: Latex Love.
1: Здесь не понимая
0: категории.

Семена. Токсикоз пусть не понимает всех моих теорий. Из наследных конспирологов, но у нас варит.

0: fucking coming. Control master.
1: Ты не друг. Он бесстрашный терминатор. Уничтожит даже акта. Его набиты мышцы семенной солиды. Тело все его фаворита. Он готов к смертельной.

Каждый бой тут натренированный сотни приемов и наш ровный лучший мастер. Вместе собранных на сет.

0: Billy
1: Dungeon Master.
2: Приперлись ко мне, мол, нынче не хватает на войне. Нет,
1: 100
2: лет, ты в своем уме, закрывая перед
1: Эйнор.

0: У тебя через два дня день рождения, мы вот задумались серьезно над тем, что бы тебе подарить. Может быть, я не знаю, может быть, компьютер, может быть, не знаю. Что ты хочешь сам?
1: Не, мне не нужны ни компьютеры, короче, ни...
2: Гей-парти-секс.
0: А что ты хочешь?
1: Я хочу... Фингеринг.

0: finger in my ass.
1: Хочу.
0: Latex.
1: Пистолет иметь.
0: Latex.
1: Пистолет.
0: Latex.
1: Пистолет.
0: Finger in my ass. Хочу. Latex.
1: Пистолет иметь.
0: Come ass.

0: Стоп.
1: Предъявите помощь. Чтобы этот чаш видит, как они зубную пасту. Могу спиздить, сказать, типа, я не копипаст. Торчит на 3 часа, но не готовит.
2: Субчер.
0: Я гачи, мать.

0: мое дело набьют свои.
1: Ass.
2: Oh, dungeon.
0: Горящий
2: dungeon.
0: Здесь вроде, но здесь
1: gay website.
0: Здесь горы.
3: See

0: nabil tsoin.
1: Fucking ass.
0: Ну что же ты, царица?
2: Boy.
0: В надежде как сберечь.
2: Man.
0: Скригам.
2: Gay party up here.
0: Дают понять, что здесь...

0: известно горячий и невыносим нежности.
1: О, мастер.
2: Любит фистинг. Любит фистинг. Любит фистинг. Стик сам фингеринг.

кто-то увидит, тот сразу... И для кого-то нам запахнет. А мы что за пазухой мы держим? Не подходи! Не подходи! Не подходи!

0: завтра будет
1: секс.
0: И опять за день мы устали.
1: Fisting.
0: Скажем,
1: then.
0: Спокойной ночи.

0: когда я был капиталом, они все боялись, и я скрывал потенциал, типа узкий. Я не пожал им дик, потому что оба. Я не пожал им дик, потому что
1: фингер
0: в попе. Я не начну фестинг, с тобой болит. Это твои гандоны? Чувствует мой дик, он начинает после
1: фингер.
0: В жопе было больно мне посрать. Ай, еду я в гей парк, чтобы переспать. Ай, тебе тут нечего ловить, ебан.
1: Бой next door.
0: Чувствует мой вайп, и он сейчас мне в
1: гей
0: едет. Видишь мою попку в
1: бандаж?
0: Я реальный мастер. Мне плевать на натуралов, а не просто бредят. И к чему все разговоры, что чувствует мой дик, он начинает после
1: фингер.
0: В жопе было больно мне посрать. Ай, еду я в
1: гей парк,
0: чтобы переспать. Ай, тебе тут нечего ловить, ебан.
1: Бой next door.
0: Чувствует мой вайп, и он сейчас мне в гей едет. Видишь мою попку в
1: бандаж?
0: Я реальный
1: мастер.
0: Мне плевать на натуралов, а не просто бредят. И к чему все разговоры, что
2: мне им семена
0: на обед.